бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Thank you.

Гоняю лошадей по снегу белому и жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

внеземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Лидер начинает работу свою в прямом эфире. С вами за пультом диджей Светогорский. И как обычно, по традиции, мы начинаем утренний эфир с утренней зарядки. Зарядимся бодростью, энергией, позитивом и хорошим настроением. Поехали!

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх, потяните.

cose,

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

Вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Вот так она сделала повода на его леди, но вторая кино на фификик словами не вырвали в ком. И привело эти двое слова для вас. Два кифа с вами я не вынесу, но что поехали в кавики, как фри фри. А я клюту.

Фильм «Белая коповекина», я буду тебя увидеть. Влад, тебя больно. Поехали.

Как его не попьешь, пока я повторю. О, покивкатали, подадим немножко. Это будет пифля, где я не верю. Кокика, Данцо, вам я ее добавлю повторю. Это песня, да я тебя не верю. Да нет, это на три, он теперь другой. Да я тебя.

0: Вот такая пифная мифка вы, то он другой. На три. Да я говорила Данту. Думаю, ему понравилось. Такая пифная. Давайте закаливайте капавики и флори, а я повторю. А пока он будет туда у меня, да и Коля. Вот такое. Ну. Гуртик. Ангика. Головки и ноги. Поехали. Да я Гевеля Фритоговского принимай и выкаривай свои каповики.
1: Холодные ночи, тебя обниму.
0: Холодные ночи.

Ay, Filtaf, Pamuket piefna, Лялюшки. Поехали.

А у меня пока вакансий нету. Поплаваю.

Abi da ben gitti film. Не впито. Да, не понимаю.

0: foi a bolha de pé na poveta e a cufka. А как и Кобяков?
1: Мой, мой котик, котик, котик, с тех пор твою ладонь не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я

0: пели, поля,
1: перед королем.
0: Песню.
1: Девушка,
0: да, наверно.
1: Требуй.
0: Поехали.
1: Что тебе надо?
0: После этой песни.
1: Помочь буду рада.
0: Песни.

А сейчас позвучит для его девушки. Да, и слово моего, да, это будет любимая Дмитрий Греков. Поехали.

искал уже свою любовь. Много сердце ранило, и я боялся вновь. Но ты в жизнь мою пришла, как будто бы весна. Я твоей любви не знал, а ты мою ждала. Знаю я и знаешь ты, что все это судьба. А она, наверное, решила все сама.

Окипел павукит в прятки. Это будет ватая вихрь ноль.

0: случилось. Ах, любовь. Печенье. Ты напрасно приставал. Делал предложение.
1: Это что?
0: Ой.
1: За платки!

Давай ты даю голя, потому что это прибыль будет дорогой. Игорюк, а тут тебя приятно, поехали.

0: А теперь каменный клев, хакер Витя послушаем.
1: Жил-был хакер Витя в интернете, отсидел ВКонтакте 8 лет, воровал Wi-Fi у соседей.

пока вкакиваю в пепла, я повторяю вам, кто не мог.

Любовь, как она только фитов привыкнет. Для всех!

Вот такая помпутальная прифная у Мофика Калентулика. А тебе помогит?

Что ты делаешь на этой блядь, не грузит?

Фига мелявка. Данилом, лом и по ней фильфаем.

А теперь папочки Пипина на натумили фери-фери. Поехали.

Avisa pra você beija piate. Dá na comida. Pai, eu

Converte con Girona e fique com Nafbi. Nafton Pafiba to vi famunoibi. Nafinda yangi finfakin. Aya fumami pafayu. Fim danovitiek ifi. E повеяло Люкова и Филя, Гевена Фувета Ковкому и Нобелих Флюфакерис. Всем до свидания.

0: Если ты устал с дороги,
1: если ты устал с дороги,
0: приходи к друзьям общаться.
2: Диджеи радио
3: Амор.
2: Хорошее настроение.
3: Радио Амор.
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем до...

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели, вы настроились на радиостанцию Лидер, с вами за пультом я, диджей Светогорский. До 16:00 я буду с вами сегодня радовать вас замечательными песнями, которые я для вас приготовил. Много сюрпризов сегодня и много новинок ожидает, поэтому, дорогие радиослушатели, летим навстречу сегодняшнему дню, продолжаем наш день. Сегодня, хочу сказать, сегодня понедельник, как говорится, день тяжелый. Но у нас он день веселый, потому что сегодня у меня классный, прям кровь из носа, прям такие классные песни, поэтому сегодня чистый бас, сегодня только новиночки и только хорошее настроение. И открывает мой сегодняшний эфир Владимир Алмазов, а песня называется «Я пышка».

А следующая песня называется «Не продавайте родительский дом», а исполняет ее вечерний патефон.

Мы все еще дети, мы чьи-то, мы дома. Продать его значит забыть свою честь и стать перекати полем соломой.

0: уже сюжета. Не продавайте, пусть стоит. Я еще вернусь. Обязательно вернусь.
1: Продолжает наш эфир хитовая атмосфера с песней «Синовал».

Продолжается наш эфир, с вами за пультом диджей Светогорский. Следующая песня в исполнении группы «Чистушечник». Эх, подружки, веселушки.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. Всем отличного настроения с радио Лидер. Следующая песня в исполнении группы Чистухаря. Чистушки про баню.

Внимание, внимание, говорит и показывает радиолидер. Сегодня пролетело НВО над свинарником. НВО над свинарником пролетело. Давайте послушаем, что же это такое за НВО, группа Неохутор.

Перед тем, как я поставлю следующий трек, хочу дать совет вам, дорогие радиослушатели. Заказывайте Валберес и Озон очень осторожно. Ведь вы, если закажете какой-то товар, может прийти все что угодно, даже полный трэш. А почему? Группа веселые песни про жизнь сейчас для вас исполнит песню, называется, так она и называется, заказала на ВБ, пришел полный трэш.

Захотели сэкономить мы опять. Стали чайник по дешевке выбирать. Отзыв пишут: греет супер, просто класс! Для дюйма!

0: все, удаляю приложение. Точно удаляю.
1: Ой, подожди! Смотри, носки со скидкой 90%!
0: Ладно, закажем последний раз.

сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении группы «Голоса предков», а песня называется «Секрет вечной молодости» из Шатунова.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня, называется она «С любовью к лысым обращаюсь», а исполняет ее Игорь Вайнштейн.

Киргуду Бамбарбия. Это значит в переводе с кавказского «наш эфир продолжается». С вами за пультом диджей Светогорский. Бамбарбия Киргуду. Следующая песня «Частушки для застолья», а исполняет «Озорные переборы».

А сейчас, дорогие радиослушатели, Дмитрий Иванников исполнит песню «Кот и лиса. История любви».

От моей второй половинки поступил заказик на группу Нэнси. Хочу сказать, что да, я тебя очень люблю и выполняю твой заказик. Принимай, группа Нэнси для тебя поет.

Осталось, дорогие радиослушатели, моего основного эфира буквально 8 минут, поэтому если я успею заказики выполнить, я успею, но после меня свободный эфир, если я уже и буду в эфире, то, по крайней мере, уже не основной эфир, а просто как добавочный, поэтому там заказы-то точно не принимаются, потому что там просто будет как добавочный эфир, поэтому основное мое время, к сожалению, заканчивается, потому что в расписании до 16:00. А я поставлю пока песню в исполнении Суно Аи. Дискотека на Синовале. Давайте послушаем.

Я выполняю последний заказик, так как основное мое время эфирное подошло к концу, уже как 7 минут, но тем не менее я заказик выполнил. Это заказик от моей второй половинки, от Елены. Я хочу поставить Зару. Принимай заказик, слушай с удовольствием.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края, провожаю и плывя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

Adam Ной, журавы. Пронесутся они мимо скорбанных распятий,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дошел.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: этот воздух, как в атаку стоит. Летнее платье тебе к лицу не стоит.
1: Всем спасибо за получасовой мой эфир. Всем спасибо, всем пока-пока.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Так, у меня что-то звук, по-моему, упал, но сейчас я поставлю рекламу. Сначала скажу всем спасибо ведущим, которые вели и ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас в ближайшие два часа буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто находится на своих радиостанциях, а меня сегодня слушают. Ночь любви, радио, радио мою, Мегамикс Музик, и к нам еще присоединится одно радио «Чистый кайф». И еще хочу поприветствовать всех, кто находится у нас на чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат «Кит

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, партнеры, наши друзья. И да, радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, пока от меня вам будет песня про Тюмень, а потом я буду выполнять ваши заказики, хотя один у меня уже есть, я его обязательно выполню после песни про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Ну вот и прослушали песню про Тюмень. А сейчас, дорогие наши радиослушатели, как я и обещал, буду выполнять ваши заказики. А заказик у меня от диджея Южного. Ну, конечно, написал он не по-нашему, там перевели, но я не буду читать перевод. Пусть как пишет, так и слушает. Написал молча и пусть слушает молча. И Южный, я согласен с тобой, но не согласен с армянским радио. Большие тоже не все переносят. Так что лучше средний и в 20 лет. Принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от диджея Южного. А Славик, который 61-й, говорит: увидеть Париж, наверное, и умереть нет. Я лучше буду смотреть на Тюмень, но буду жить. Принимай, Славик.

Да, по нынешним расценкам, если ты увидишь Париж, то потом сдохнешь с голоду, это точно. Все бабки истратишь на этот Париж. Вон, Ерчонок, даже одолжила у кого-то, так и говорит, одолжила, наверное.

Короче, увела у подруги мужика и радуется сидит. Нормально, Ирчонок, умница. А вот дальше котик мне Иву заказал, только песня называется «Иушка». Принимай.

Вот такая Ивушка прозвучала от Данча. А нифига не фея с радио «Ночь любви», говорит, ее говорит, формы как бомба. Ну, я так понимаю, ее легче, наверное, перепрыгнуть, чем обойти, да? Принимай.

Ну, ничего себе, и фигура ее, форма как бомба, и еще и стерва гремучая смесь. Не дай бог такую, это будет. Видишь, пацану? А вот, да, к нам присоединилось радио «Чистый кайф», как я вам и обещал. И с «Чистого кайфа» я тоже приветствую всех радиослушателей. Жду ваши заказики в свое личное сообщение. Напомню, в эфире Сергей 72. Сейчас даже я перезагружусь. На «Чистом кайфе» я окажусь под микрофоном, поэтому, чтобы все видели меня. И заказики свои мне в личное сообщение писали. Вот я и под микрофончиком на чистом кайфе. Да. Ну, привет, Баткошка, привет. Как бады, все скушала или еще оставила немножко на завтра? Вот я под микрофоном, так что жду ваши заказики, свое личное сообщение. А Славик просит черную лилию. Принимай.

0: Вот даже в песне поется «Черная лилия не нужна, зачем мне ее заказали, если она не нужна?» Ну, Славику-то у нас виднее, конечно. А вот Ерчонок, наверное, когда писала эту песню, которая сейчас прозвучит, вспомнила, как Ваня писал на деревню дедушки, то есть письмо в никуда. Принимай, Ерчонок, а мы послушаем, что ты там наваяла.
1: Все здесь...

0: 鼓的。
1: А я-то думаю, почему мне никто не пишет? Оказывается, пишут многие, но письма почему-то отправляют в никуда, до меня не доходят. Ну, понятно, женская логика, что еще сделаешь? А с радио «Чистый кайф», дорогие радиослушатели, не стесняйтесь, заказывайте, а то у вас такая традиция, что ли, в конце эфира меня забрасывать заказиками. И вот попробую, успей вам все выполнить. А на улице дождь это будет от меня.

Девчонки, ну-ка вон Славику 61-му завяжите-ка глаза, а? Это он сам просит, завяжи, говорит, мне глаза. Такой мне заказик кинул. Так что давайте завязывайте ему глаза, чтобы больше не заказывал принимать Славик.

Да, классный способ, молодец, Ольга Стельмах. Завяжи, говорит, мне глаза, чтобы я другого не видела. Может, с кем угодно, но этой измены не будет. Нет, я думала, это ты был, дорогой. А Верчонок говорит, я у того порога, наверное, опять не у того стоит. Принимай.

Вот у какого порога-то, оказывается, стояла у нас Ирчонок. От меня вам будет просто перекати поле.

Ну вот, поле перекатили, у меня заказики уже есть. И Николай Непитерский, по-моему, если я правильно читаю его ник, с радио «Ночь любви» заказал Бангкок. Ну что ж, выполняю заказик, принимайте, Николай.

Поехали!

Внимание, внимание! Говорит радио «Голос Бангкока». Говорит радио «Голос Бангкока». Уважаемые бангкоксяне и гости столицы, мы закончили свою передачу. Пишите нам, если вы еще живы.

Вот, а у нас какой-то юзер писал, что какой-то девице повезло, и муж есть, и любовник, еще и изнасиловали. Так что езжай в Бангкок, каждые 10 секунд насилуют, может, и тебе повезет, не знаю. А у меня есть заказик вокзалы одиноких душ, Славик 61, с радиолидер, такое я заказал, принимай.

Ну вот, пока были в кафе, у нас, оказывается, теплые ливни пошли. Это от Ярчонка будет заказ. Принимай.

0: Вот такой заказик был у меня от Ерчонка, а Данчо заказал мне дочь прокурора. О как! Это тебе не тинтель-винтель. Принимай!
1: Жил мальчишка в рабочем поселке, а напротив девчонка жила. Он по жизни ходил по опасной дороге, а она слишком чистой была.

Вот такая печальная песенка у нас была. Арт Напс, радиолидер, заказал сон офицера. Давайте послушаем, что же снится нашим офицерам.

Вот такой заказик у меня был от Артнава с Радиолидер. Так, Славик 61 заказал мне красивую, и тоже на Радиолидер принимай.

Вот такой заказик у меня был от Славика, который находится на радио «Лидер». А сейчас, как я и обещал, через две композиции будет заказик от Николая с радио «Ночь любви». Это который не питерский. Николай, у нас как у Греции, все есть. Поэтому контрразведчик, пожалуйста, контрразведчик.

Вот такой вот заказик у меня был от Николая. А следующий заказик у меня будет от Сергея Марченко. И это тоже «Радио Ночь Любви», «Береза». Принимай.

не дыша, с черными пятнами на бересте, как память о прошлой войне.

Вот такой заказик у меня был от Сергея Марченко. А следующий заказик, Алинка, с ночи любви. Для тебя будет заказик от Данча Котика. Море говорит, привет, видимо, на море тебя хочет свозить. Принимай, но я думаю, он по башке там получит кое от кого. Но заказик я выполню, принимай.

0: привет.
1: Вот такой привет был Алинке с радио «Ночь любви» от Данчи Котика. А следующий заказик у меня будет с радио «Мега Микс Музик» от Скифа. «Танцуй, горит Россия». Ну что ж, потанцуем.

Вот такой заказчик у меня был от Скифа с радио Мегамикс Музик. А Ертенок заказала мне нежность, говорит моя. Ух ты, как приятно-то. Ну я ведь опять пролетаю, это опять не про меня. Принимай, Ертенок.

Вот такая нежность чья-то. В смысле, речонка, а вот кто эта нежность, я не знаю. Ну, Артнап у нас бросил заказик и убежал, конечно же, его нету, поэтому заказик я его пока не поставлю. А вот, девчонки, Данча Котик вас раскусил всех, потому что для вас песню заказал. Девочка хочет секса. Так что, девчонки, если Данча прав, то через 14 минут заканчивается мой эфир, пожалуйста, в очередь. Принимайте.

Ерчонок, тебя что на девочек-то потянуло? Ты не видишь, что это Стефани, Стефани ли? Видишь, как только пошло про секс у нас, так сразу же Стефани появилась. Ладно, уговорила, Стефани, будешь первая в очередь. 10 минут осталось моего эфира, и у меня будет песенка, конечно же. Песня будет быстрая, опять же едет на гулянку принцесса. А я смотрю на ее парфюм.

принцессу где-то там все ждут, да. Можно и так сказать. Ну, а следующее будет пампушечка, чтобы вы повеселились.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. Сергей72, можете спускаться вниз. Вы не отключили микрофончик, можете спускаться. Так, и я, как всегда, буду принимать ваши заказики. И выполнять. Но прежде чем я их буду выполнять, мы послушаем рекламку от чат-партнеров. И сначала я с вами с каждым лично поздороваюсь. Сергей72, диджей Скиф, Ирчонок, Лена Перунова, Юлия Цизер, Ангел Новороссия, Рафаэлка, Радиолидер, Нифига не фея, Ирина, Я-145, диджей Данчик Котик, юзер 204 и юзер 910. Я всех приветствую. И давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: создателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. И, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите пробовать себя. Так, и давайте от меня послушаем. Будет у нас Хилтон «Сломанный пульс».

0: Наш вальс под дождем остался в душе, как самое светлое, что есть уже. И если снова дождь придет летний, я знаю, ты будешь рядом, и это навеки.
1: И это навеки.
0: Вальс под дождем.

Прозвучали у меня несколько композиций. Хилтон «Сломанный пульс», «Гравитация с чистого листа», «Ритунец» «Вальс под дождем», «Настасья Комарова, край мой родной». И Володя Фарт «Дворовый парень». Так, давайте еще две композиции послушаем. Добромирова «Твоя королева» и «Шаман, она того стоит».

прозвучали три композиции. Два... Добромирова «Твоя королева», «Шамана», «Она того стоит», и он ее «Снимаем маски, господа». Так, следующий давайте послушаем. Это будет «Тенгу», «Lights».

0: И это у нас был Иван из Элда, первый звонок. Так, давайте следующие три послушаем. Шахзада, мало ли. Ирина Ортман, за детей я Господ молю. И третья Шахзада, Эвгена.
1: Хорасом.нет, да, премьера.

У меня прозвучали три композиции. Шахзада Малли, Эйна Ортман «За детей я господа молю». Ай, «За детей я Господа молю». И третья тоже Шахзада Эвгена. Так, давайте следующую. Yes, я тебе верю.

И это назвать было «Yes, я тебе верю». Хочу поприветствовать, к нам присоединилась любимая. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и давайте от меня следующие две послушаем. Будет у нас «Мамбо», «ЧВК Дикая Ягода» и вторая витаминка диджей «Туманная ночь». Слушаем.

0: Понятно. Лучше внешность не видит такого другого приложения.
1: Вадим, отключись.
2: Сглаживает мелкие недостатки кожи, если ты на камеру входишь.
3: Маску делаешь.
2: Автокоррекция цвета. Улучшает цвет и передачу изображения с камеры. Условиях низкой освещенности.
3: Да, Тань, как в спа-салоне тебе.
4: Раз, два, три, четыре. Ну-ка, помолчите.
3: Макияж надо.
2: Три, четыре, пять.

Хочу поприветствовать к нам. Присоединился Алитис. Приветствую, приветствую. Так, это у нас прозвучали две композиции. Две композиции. Минба, ЧВК, Дикая Ягода. И Витамишка, диджей, Туманная ночь. Так. Ну вот я сказал, что чтобы не было слышно. Я написал в личку, чтобы отключились. Да, я вас тоже приветствую, приветствую. Я очень рад, что вы зашли на мой эфирчик. Так, кстати, пока один заказик я поставлю. И будем ждать тогда заказиков. Давайте вот это следующее послушаем будет у нас. Лила, белый яд.

И это у нас было «Окулус», «Зеркало любви». Так, и давайте послушаем. У меня есть заказик от Данчо, Энзо, «А я по ночам не сплю».

Позвучал мне заказик от Данчо. Энзо, а я по ночам не сплю. Так, еще есть у меня один заказик. Сейчас он добавляется. Так, добавился. Будет от Данчо. Будет у меня от Данчо. Для меня спасибо.

спасибо за это заказик. Мне очень приятно. Так, и это у нас будет Эмэзи и Хилола. Сэмми Эзе, Broken Angel.

И это у нас были Эмейзи и Хилола Семирейза, Брокер Энджел. А сейчас давайте послушаем оригинал. Я как раз нашла. Это у нас были Араш и Хелена.

И это у нас были Аш и Хелена, Broken Angel. Да, мне тоже нравится. Нулевые, там бывает и 90-е тоже. Да, композиции всякие. Так, давайте... А, я хочу поприветствовать, к нам присоединился Джанго. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и от меня давайте пока послушаем, будет Диего «Огонь на ладонях».

Прозвучали две композиции. Диего «Огонь на ладонях» и Iron Fires в этом танце. Так, заказик у меня прозвучит. От Данчо, Крис Паркер. Индоксикейшн.

Позвучали у меня две композиции, даже может три, наверное. Крис Паркер, Incollusion. Так, вторая. Лапоть и соломинка, у меня все изменилось. И третья, Крис Паркер, Space. Так, давайте следующий от меня. Ава Крич, меня не забывай. Новиночка.

0: И это у нас был Аву Крич. Меня не забывай. Так, еще одна композиция у меня добавляется. Сейчас она добавится, и я ее тогда поставлю. Когда вот тише говоришь, и тихо слышно. А когда вот громче, то нормально все. Так, сейчас она добавится. Еще немножко осталось. Так, это у нас будет Ла Пантера, последний звонок.
1: Школы годы, что быстро проплыли, навсегда оставляют свой след.

Это у нас была «Ла Пантера», «Последний звонок». Да, уже никогда не вернешь эти годы. Время уже прошло. И никогда не вернется уже. Ну что, ничего не поделаешь. Не вернешь. Можно только вернуться, только во снах. Или что-то там вспоминать что-нибудь. А так уже все, уже пройден путь. Как говорится, уже ничего не вернешь. Так. Сейчас немножко еще время пойдет. Ну, будем с вами тогда прощаться уже. Услышимся завтра с вами в это же время, как всегда, с 20.00 до 22.00. Поведем эти два часа. Я буду принимать ваши заказики. Надеюсь, у меня больше будет заказиков. И я их буду выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. Я жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
4: Девочки, кажется, они не туда вошли.

Далее прозвучит кавер от Островок 123 и Алинка Клубничка «Дважды».

0: Диджей Данчо Котик принимает ваш музыкальный заказ.
1: Эй, ну ты идешь?
2: Сейчас позвоню, пойми.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя, покойница, выходит.

Друзья-то, мол, встречают знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

звезды светят, пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка.

0: Следующий трек прозвучит плюс 18, а диджей Данчо.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

И повела она мольше Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они, а после всего через семь

0: Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Джей Дэнчем, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: и нам не нужен этот финал.
1: Ну а далее снежный шарик от прекрасного нежного солнышка.

потому что где-то во вселенной души наших близких.

0: The Mix Music Radio, радио «Страна талантов», принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Выйду ночью в поле с конем.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

На ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Это был заказ от Карамелька. Ну а далее прозвучит заказ от диджея Данчо Котик.

Бриллиант, принимайте ваш музыкальный заказ.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим.

скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех, как ветром, сдую.

бабочки, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои, столик ваш право, моня бис, моня браво.

Моня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн красавиц, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

0: Доступ закрыт. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бурдовей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Затеть Ивану то, что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарели липой на поляночке, другие кружат мужики. Состарели липой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: Лепай на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Малютка Скуратов принимает ваш музыкальный заказ.

оркестре играли. Гитара и скрипка, шумел полупьяный ночной

Это был кавер от диджея Данча на «Фактор 2» «Война». Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данча «Жила-была одна семья».

была счастливая она, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми. Как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной? Что ж мне жить,

Porque sacó todo bien. Acabó esta сфера. Что-то ёкнуло в груди. Муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, паря мерзкую убил. Сразу слезы на глаза, сразу дрожь пошла в рука. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста. Верной быть должна жена. Это все же неспроста. Верной быть должна жена. Это все.

Это был кавер от Диджей Данчо. Жила-была одна семья на слова Урсулы Радзиэты. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я прощаюсь с вами ровно на 2 дня на Радио Лидер. И мы услышимся с вами ровно в 22:00 по Москве.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг